0: гавгаго макн мам дрейс хамг нижвниугт галамжинг налунхит нахтлхаан клу маани KYUKME 640 нижвни суутвни мам дрейс хами
1: апитэн ха гавдлит наарх цаах гайн клит наарвик гаяагаарлуку апкаагаарлутэн

мориллерлертоқ аа тои хатн тамааккутта аюққулуни тамааккунун экклутин пиллерит танг гунн таа начиулеқартпут аа нут катархалуку аллиитатта аллаайттаауккут мориллерит аа аккиерутсигаан аккиерутсигаана купикуунн буулек хултауна саскот аллаайтаа акорторахкаулуку аа чаппаркаулуку аа тауна аа атаннеруллера тоотн аюуқ тауна антооруқ тамаккуни ақумгалқ аам маккутиулеқарчит мориллуки биллерит аа тои хотн уммиортэқнарлуни хонгук юнгиннаулунук биллерийгни хотн уммиортэқнарлуни такарранақсаақлиниуаалли тамаккуни маккуни ақумгалутин биллераани таум кам уумсуу қанхаярам хотн қанрускииккут кайгаалуукки а кайгалум тхун тайм аллоорлуни а пилхкан илли таммахун аллайчеқоқ кайгат фут тайм киумаақан чаули чам кайгалу та пилхукум та питчиорлуни пааққан чакнеққуяалартукут нанрахалукууллу уна пиллаақстут таамка хангутаха иухни патчуиксауната пинахкукуттоотн икаюлу таммаахун чалитоотн маккут юлхутпут эгоорлуки маттумун хоттои укутиулеқарсилуутин пиллериттаа уммиортклартукут қатигхармин пилархайуқлуки тахуам тайм чамклуутэқнернарқаллаамакка пиорчтингинерлутин пааққаман тайм қауайрилутин лупиттуут тамана хонку тахо тамаккуни уи такаксайлам таналлоорпут тои хотнам чали нит каалангартлуллераанга чичуклервиккнун аяггалута чичук воо таллуннерилкумта чичуклерлуннерилкумта анмиугаксайлангам тауи талла таквам воо таяхторулу таписхукумта экзекьютарлуку уна райтарпут хангкутнун пиунахкутеқ тайчималлера атохулуку писхукумта нуттаан анклоригунгаукут умиорпутуна налларуллуни пинриллкан чамунимуумун пиуртлхаамун хол пинритиннарлуни иллу пиллераамун унатчичууклерпутта малигуллууни хол чалуккулуку пиллхукаакку налларуллуни иллу пиллхуканнаа ангенерилу таписииккукут таумка унномк тайм атааккоқ пингааюнлекнек сассақ унаккауллеркаат китнаткаанун макутта voting poll at time igin qatiqut tamana unnomka akhoqsaqlutik toi piqungallaraani arin qatoqlam qakma saqqakamna piyoluni kha pilqaq tingrunarqsiyaagpaknanippiq nallaruulluni uumun воутарлутин пилхкаатнун таквам тамана нагутк кнаку

аллиртиутник кассарлунук аа вооттариартоқуумгнукка тои вооттарпуккунанаақут мулууни питиқоқ аа аттаутиқ тайм аа маркқарлукуунаппилпук аттаутиқ наақутмуқ икаютмуқ таум таумун аа китуумун эмуумун аа пиорти кумаалуку пикэмтнун аа таумк гоқут ксаарлуку маннаа тингуу майяарлутииллу хани аа кусқоқфим аа куихпим лу аа иллоони хул лаатини луэққак аа паваниакуллами уннеганииллу имарпиим каттумма мангалиниуи таллери чангиинэрмиуттаа аа эгоқут ксаарлуку маннаа аа уннокорпаккуатаутна умиоонқарлаа пиллуунга аа айм крихуяақлути аа тунгиинун маттум вооталлаккарпти аа тайм той ренек уна аа 12 hour таклэртоқ аа тайм амуфкақарлуниллу пикууни қакманнаса аа аулаа иллини аулаа қарлуни питтуқ аа тамана той аа мучунгэн плэриакулутаа хо пикумта аа мурилклуку пикумта аккуниклу аа макут аа чэулэхэнэрорлутэн пиллерит аа иламхнун воутарчиутник пивкарлутэн аа воутариухунгаут воутатэн тот наакутхуфкарихунгалуукку аа уллаутсигаанаатэн пиллерит макут аа иллайн тайм атауна а кали катва воутарчуут таумун айяуллуки воутариухунгалуутэн а таманаам чалип а пиугок умиарлуки тамакут пиннартукутта а макуник уна регистрарума кната умиортклутагатн пикумта хуингахо регистрарак сайлинго а хатн айуоккмаи маттум наллини а маттумк перманент фандамк эмерилхукуут той а маттумун лу воотариуккарпанун акуумаутн акка а таумка авалисаақф кнаку тамана ам пик сайкл путта регистрарак яраккауна а амлерм наллунниритта а хангкутник таумун иллаорлу тапилерпутта тохун той а перманент фан дивиденд тамун а эмерилу тапилхукумта той акка а акуумаакут вооттариунгарилу таппилмтнун ам ила путтотн макутта хокен 18 years old and up а вооттариунгаттут тотн аюккатоқ 18 years а алхакунглутн пикуубатта а унахуани а наақутгулуутн пилхэн аам нипчигаттаат илууарлутн пикуубат атхнууи такан аам аккуникам чали а атхнууи тапкнаани тони а сексиннаами а вооттарвихми атхнцаттаунани пикан каликкармакам чали имериқхлутн пикунгаут а той тамана ам хангква а канхчаарлунук пиуллерийгни хуинга лпклу а той чамк